0: случив, не слизай бе. Розмариста телова,
1: яща бе Тодоре,
0: Ханчела бе, Юлявушков, айде иде, Каракашев, хищни слизай де, Севелина Герова,
1: яща бе Тодоре,
0: Ханчела бе.